0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Сервичу для публичитата ЕКО-ФМ. 0691 55 99 8.

0: Publicitate.
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 555 998.

0: seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.